0: La musique de demain est déjà sur votre radio 100% IA. Radio ready, clean low end, control highs, seamless transition into next track, very short, very short, very short, very short, very short, very short.
1: Вадик пришел к Раису, который чистил снег, и сказал, что у него игровой ноутбук, и повыпендривался перед Раисом, что Раис только без компьютера. Витя подслушал разговор. Он решил Сереге позвонить и рассказать кое-что. И Серега после звонка попросил Вадика выключить компьютер. А тот нагрубил ему и пожаловался Свете, попросив отдать магазин обратно ноутбук.